Спандерских век, сверкая, жирные капли лезть в труд. Расскажите сказку сказок, помогите мне уснуть. Из-под детских век, сверкая жирные капли лезут в труд. Расскажите сказку сказок, помогите мне уснуть. Из-под детских век, сверкая жирные капли лезут в труд. Расскажите сказку сказок, помогите мне уснуть. Из-под детских век, сверкая жирные капли лезут в труд.

Единоносный Господь поделил нас мало мира. Заслуженный Господь каждый с нами мало страха. Праведный праздник для правильных граждан, оточенный сел для созревших колосьев. Яма как принцип движения к солнцу, кашу слезать.